0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит.
2: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: de Sacom. Fala, Buba Mara.
1: Точно е еден часот. Добра ноќ. Радио Буба Мара.
2: Буба Мара хит.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.